0: Ну и пиздец, рубил коньяк. За вам паркну бьем коньяк. Кину спать им пар коньяк. Всем афорну и бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Линга рульну идем коньяк.
1: Сам и спать бьем коньяк. Шиди в багажник бьем коньяк.
0: Шиди в перекрыш бьем коньяк. Шипи крышиной фасим отжиманий бьем коньяк.
2: Торино Интернешнл.